0: Вот, монах ждал.
1: А бабушка вообще болела.
0: Ну, что, Мария? Мария! Мария! Ой, кто же вам? Ой, ладно, я надеюсь. Ya. Sekarang mama kan jujur aja dia nggak punya emas ibu.